0: MFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят, мадьярна звездку. Пора просувати.

0: Can't catch my breath.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.
2: Nobody. Разрываем крышу, я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усидит в своих вибрациях.

0: MFM Station.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Сердце и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все вода.